0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Окружающая среда.
1: С каждым годом климатические изменения становятся все более заметными. Недавно группа международных ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Раньше ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете, участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источники выбросов, ускорив глобальное потепление. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угостись сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Популярный совет выпивать 8 стаканов воды в день не имеет научного подтверждения. Оказалось, что источник такой рекомендации связан с американским докладом 1945 года. В документе Совета по продовольствию и питанию действительно говорилось о потреблении около 2,5 литров воды в сутки. Но сразу после этой цифры уточнялось, что значительная часть необходимой жидкости уже поступает с пищей. Со временем это пояснение исчезло из популярных пересказов, а примерная оценка общего поступления воды превратилась в обязательную норму чистой воды. Сейчас же ученые отмечают, что большинство здоровых людей способны поддерживать нормальный водный баланс, ориентируясь на чувство жажды, и напоминают, что чрезмерное употребление воды может быть опасным для здоровья. Проще говоря, пить воду, конечно же, важно, однако не забывайте полагаться на свои внутренние ощущения. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Среди множества идей для путешествий есть одна, которая интересна тем, что позволяет посетить самые разные локации по всему миру, и это прогулки по местам из любимого кино. Для тех, кто решился это осуществить, британский журналист Тони Ривз, вдохновленный прогулками по Сан-Франциско, разработал специальный справочный ресурс, в котором указано более 10 тысяч кинолокаций. Интересующее место можно найти по названию фильма, режиссеру, актеру или географической карте. При этом каждый такой объект дополнен фото и лайфхаками для туристов, что должно сделать путешествие незабываемым. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, Скар.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: пробуете различные диеты, но никак не можете похудеть. Если вы узнали себя, то столичные медики рекомендуют начать соблюдать график сна для стройности. По словам ученых, отбой в 23:00 и подъем в 6 утра считается оптимальным режимом для тех, кто стремится попрощаться с лишними килограммами и сохранить свое здоровье. Если же лечь позже 11 вечера, то гормон стресса кортизол будет расти, а жир тут же начнет скапливаться на боках и животе, образуя так называемый спасательный круг. К тому же именно до часу ночи вырабатывается соматотропин, гормон молодости. Если в это время мы не спим, мы не только толстеем, но и быстрее стареем. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Здрасте.
1: Доброе утро. Пятница наконец-то наступила. Наша любименькая. Мы так счастливы. А еще сегодня 4 сентября. Вот шагаем по осени. Пока еще без теплых ботинок, но уже с теплым настроением.
0: Но уже

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Пока еще без теплых ботинок, но уже с теплым настроением.
2: Но уже в теплых одежах.
1: Да-да-да. Сегодня, кстати, есть праздник. Можем отметить, как вариант, день рождения игры «Что, где, когда». Угу. Это той самой, я думаю, игры, в которую играют всегда муж и жена по пятницам и по воскресеньям.
2: Да, есть такое.
1: Что, где, когда. Если ты, не дай бог, не ответишь хоть на один вопрос...
2: Вот тебя спрашивают, смотрите,
1: борща не жди.
2: У мужчин ведь есть же лайфхак. Когда жена тебя спрашивает, ты хлеб купил? Ты просто сразу название игры называешь «Что, где, когда». И она сразу перезагружается, потому что на каждый вопрос «Что, где, когда» надо дать ответ. А это пока она думает, ты успеешь придумать отмазку.
1: Это ваша фантазия о том, что когда-нибудь мы станем роботами.
2: Открою тебе секрет, мы в этом даже не сомневаемся иногда.
1: Реальность, она уже такова. Да. Что в этом часе, какие планы?
2: Так, пацанская легенда возвращается. Угу. Поговорим об этом. Вот, но еще нашли самого ответственного сотрудника.
1: Ого.
2: Тоже расскажу новость. Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. Ну и, конечно же, IQ Battle. Напоминаю, в игре IQ Battle на этой неделе мы путешествуем по России и еще раздаем деньги.
1: Вот это счастье на самом деле привалило, согласись?
2: Да, согласен.
1: Вообще. Адам Терешкова здесь, снова на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Ребята, сейчас будет новость уровня вселенского масштаба для нашей страны, особенно для правильных парней.
0: Ой-ой-ой, как хорошо сказал, давай.
1: Режиссер Петр Буслов, если помните такого, готовит приквел. Приквел — это то, что было до. Вот. Приквел, внимание, «Бумера». То бишь, «Бумер» возвращается. Фильм «Бумер» будет.
0: Сколько приквел. Лет-то прошло?
1: Да, уже есть даже рабочее название. Сколько лет? Ну, смотри, в 2000, если я не ошибаюсь, в 2003 году вышел «Бумер».
0: Угу. Ну, плюс-минус, короче, в 2000.
1: Выходил вроде, как будто бы что-то я слышал, второй вроде выходил «Бумер», но как-то мимо прошел. В общем, ага. Называться будет «Бумер. Начало». Вот так вот.
0: Любопытно.
1: Я вам так скажу, друзья, если вы могли не смотреть этот фильм.
0: Я не смотрела. «Бумер»,
1: да, но в нулевых музыка из фильма звучала повсюду. Песня «Мобильник» была вообще 100%. Одним из самых популярных рингтонов. Вообще, на самом деле, если так по-серьезному откинуть все стереотипы, то фильм «Бумер», концепция его очень крутая. И там четверо друзей становятся жертвами каких-то определенных обстоятельств. То есть они не пытались быть преступниками и пытаются скрыться на черном BMW. Вот. Поэтому и «Бумер» называется.
0: Мне кажется, мир тогда делился на две части. Кто-то любил «Бумер», кто-то «Бригады». Я вот просто обожала «Бригады».
1: Нет.
0: Посмотри, ты вот сейчас рассказал сюжет, тоже такой же сюжет у «Бригады».
1: Так нет, там они просто на этой тачке едут, и у них проблемы возникают постоянно, они их разруливают. Поэтому просто, знаешь как, вот любители «Бригады», я просто не помню, что первым появилась «Бригада» или «Бумер». Вот,
0: «Бумер».
1: Вот любители «Бригады» и «Бумер» — это как бы вселенная пацана, вот так вот назовем.
0: А я тоже люблю.
1: Пацанов Юниверс.
0: Да.
1: Есть вселенная «Шурика», где есть «Операция» и «Кавказская пленница», а есть вот вселенная пацана.
0: А насчет рингтонов, действительно, очень такие популярные рингтоны, и тогда у нас не было огромного выбора, как сейчас. Мне кажется, 10 на выбор, и вот один из них — «Бумер», и все крутые пацаны себе ставили на
1: абсолютно
0: звонок.
1: Точно. Ну, в общем, ребят, что, включаем режим «Хатика» и ждем «Бумер. Начало».
2: На радио Хит ФМ. Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700. 098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим сам решу.
2: Сам решу, но никуда не убегу, потому что спорт, он очень важен в этой жизни. Согласись?
1: Не соглашусь.
2: Почему?
1: Потому что я вчера был в спортзале, у меня болит все. И болит не от того, что я перетренировался.
2: Ладно, смотри, давай так. У тебя в следующий раз не будет ничего болеть. Сегодня сделаю упражнение «Золотая рыбка» сразу после эфира, и все будет прекрасно. Что нужно для выполнения этого упражнения? Ну, мячик, да? Понятно.
1: Что нужно для выполнения этого упражнения? Магазин,
2: мячик,
1: друг и стол, чтобы бить золотую рыбку.
2: Коврик и хорошая компания. Мячик – это вот тот самый мягкий мячик, фитбол, который. Вот как раз на него мы встаем в планку, и на нем будут стоять наши ноги. Тут важно, этот мячик – будет все время хотеть ускользнуть куда-нибудь в сторону, поэтому надо прям зафиксировать свои ножки. Стопы на мяче, руки прямые, то есть в положении планки на прямых руках. И далее, что мы делаем? Мы начинаем движение, как раз начинаем ножками в быстром темпе стучать по мячу. Тук-тук, откройте. Вот.
1: Да, выглядит, конечно, эффектно.
2: Это правда
1: честно.
2: Очень сложно.
1: Я представляю, учитывая, что мяч пытается уползти все время.
2: Да-да-да, а ты руками, по сути, как будто бы приклеиваешься к полу и стараешься тут только ноги как-то держать в равновесии.
1: Ну, это, нет, это правда очень сложное упражнение и выглядит очень красиво, на самом деле. Ну, так как красиво, ладно, будем честными, необычно. Вот. Угу. Заходите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение. Упражнения в группе Hit FM. Также в группе Hit FM ВКонтакте можно еще видео посмотреть. Легкой, качественной тренировки вам.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас на термометрах плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 21. Также будет облачно, без осадков. Вечером комфортная погода и где-то плюс 16.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
2: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Поехали!
5: Победы, от которых захватывает дух.
4: Давай!
5: И падения, от которых сжимается сердце. Новый юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Радио Хит ФМ представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от Воробьевых гор с кругом по Садовому кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте Cycling Race. 18+.
7: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Отправляемся в путешествие по России на кону 4000 рублей. Хотите проверить свои знания о путешествиях по нашей необъятной стране? Прямо сейчас отправляйте в мессенджер Макс на номер +7 925 00 7 10 74 +7 925 00 7 10 74 фразу, кодовую фразу, без нее никак. IQ Battle.
1: Первым двум отправившим мы позвоним и в эфире выясним, кто из них лучше ориентируется в путешествиях по нашей стране. Поехали!

0: поддержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте Россию лучше с проектом «Знать, любить, гордиться». Участвуйте в спецноминациях, выполняйте задания и выигрывайте путешествие. Больше на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
1: 7 часов 25 минут. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle и зарабатывать деньжки.
2: Ну и мы отправимся.

0: 7.31 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. И мы играем в нашу любимую игру IQ Battle. И сегодня она также, вообще как и на этой неделе, про путешествия по России.
1: Итак, сразятся. Владимир, город Тюмень. Привет.
0: Привет.
2: Привет.
1: Скажи, пожалуйста, вот куда последний раз ты летал, ну или на поезде ездил по России?
2: По России... В 23-м году, 3 года уж прошло, Махачкало.
1: Прекрасный
0: Ого.
1: Выбор.
0: Ого! А что ты делал все эти 3 года?
1: Еще собирает деньги, чтобы еще поехать куда-то, потому что по России дорого нынче летать.
0: Вот. Это да. Какой нескромный был вопрос.
1: Против Владимира будет Анна из Ангарска. Анют, привет.
0: Привет, Ань.
3: Добрый день.
1: Анют, а вот ты куда мечтаешь съездить по России? Ну, в России, в какую точку?
0: Нигде не была, да.
3: В Самару хочу съездить.
1: Самару?
0: Любопытно, а почему именно туда?
3: К сестре.
1: Прекрасно. Только знаешь, все шикарно, и выбор шикарный. Вот связь плохая. Чуть-чуть, чтобы тебя получше слышно было, сделай, будь так добра.
0: А я пока расскажу про правила игры. По очереди мы задаем 3 вопроса о путешествиях по России. За правильные ответы вы получаете очки. Чтобы выиграть 4000 рублей, да, именно эта сумма у нас на кону, нужно набрать больше очков, чем у соперника. Давай начнем.
1: Вопрос номер 1. Где находится древняя аллея, построенная не из деревьев, а из огромных костей китов?
0: О.
1: Варианты ответов. На Сахалине, на острове Итыгран на Чукотке или на Соловецких островах?
0: Вова, какой ответ?
2: Наверное, первое.
0: Сахалин, Аня?
3: На Чукотке.
0: И правильный ответ?
1: Правильный ответ — на острове Итыгран на Чукотке.
0: Вау.
1: Китовая аллея — это памятник культуры древних морских охотников на Чукотке.
0: Аня не только связь наладила, но и смотри, правильный ответ —
1: да.
0: Зла.
1: 1-0 в пользу Ани. Вопрос номер 2. В какой город можно написать письмо адресату Деду Морозу и быть уверенным, что почтальон даже не удивится? Варианты ответов. Великий Устюг, Великий Новгород или в Ростов-Великий?
0: Аня?
3: Великий Устюг.
0: Угу. Вова?
2: Конечно, Великий Устюг, все знают.
1: Конечно, все знают, действительно. Великий Устюг считается родиной российского Деда Мороза.
0: Вот это мы выучили, да. Деда Мороза любим, потому что...
1: 2-1, Аня все равно впереди.
0: Пока да, и впереди у нас 3-й вопрос. Может быть, даже решающий.
1: В каком городе Волга и Свияга текут почти параллельно, но в разные стороны? Варианты ответов. В Казани, в Ульяновске или в Самаре?
0: Вова?
2: Ульянов.
0: Аня?
3: Пускай будет в Самаре.
1: И правильный ответ. В Ульяновске. Счет 2-2. Кстати, такое необычное соседство рек можно увидеть именно в Ульяновске.
0: Забавно, что Аня выбрала свою любимую Самару, но тут она оказалась
1: кстати, да,
0: есть такое, ответом. Да.
1: Так, ну что, когда у нас боевая ничья, в ход идет царь-вопрос.
0: Тяжелая артиллерия.
1: Да, что это такое? Значит, смотрите, мы задаем вопрос, ваша задача — назвать цифру и максимально приблизиться к правильному ответу. Кто будет ближе, тот и заберет 4000 рублей. Итак, вопрос. Какова общая высота скульптуры «Родина-мать зовет» вместе с мечом? Давайте так, от 1 до 100 цифру назовите.
0: Вова?
2: 93, по-моему.
0: Аня?
2: Если не ошибаюсь.
3: 96.
0: И правильный ответ?
1: Правильный ответ. 85 метров и 93 Вовины ближе, чем 96 Анютины. Вова, мы тебя поздравляем. 4000 рублей отправляются тебе.
0: Ой, классно,
1: вот.
0: Классно поиграли.
1: Ань, ни в коем случае не расстраивайся. Игра получилась потрясающей. Вы большие молодцы. Спасибо вам огромное. Вот.
0: Ну и, друзья, на следующей неделе игра

0: Q-Battle обязательно продолжится. Новые темы, новые участники и новые призы. Будьте начеку.
1: При поддержке ОНО больше, чем путешествие. Уже тысячи молодых людей отправились в путешествие благодаря проекту «Знать, любить, гордиться». Присоединяйтесь и вы. Реализуется в рамках программы «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма». Адаптивная защита двигателя.
7: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и

0: риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.44 в Москве. Всем приветики.
1: В Самарской области нашли самого ответственного сотрудника. Мужчина, чтобы успеть на работу, украл с турбазы саборт и переплыл на нем Волгу.
0: Вот это новости.
1: Вот только теперь он еще и стал фигурантом уголовного дела.
0: Ну, это так. Мелким шрифтом под звездочкой.
1: Вот. Ну, я правда изучал эту историю, мне стало очень интересно. Оказалось, мужчина опаздывал на работу, бегом, ему надо было пересечь Волгу, то есть через до моста далеко, и он в моменте просто схватил саборт и переплыл. Вот. Естественно, его задержали, потому что по камерам такой жук только один был, вот. И, соответственно, ему теперь, по его привели в полицию. Я очень надеюсь,

0: Я не знаю, чем это все закончилось. Я очень надеюсь, что, конечно, сотрудники базы, турбазы, пошли им навстречу в понимании. Потому что я бы, наверное, как адвокат говорил. Вот смотрите. Вы бы хотели, чтобы ваш сотрудник опоздал вам? Они скажут, нет, конечно. Вот он, то, его сотрудник, его
1: боссы тоже не хотели. Выдайте каждого по саборду. Да, пусть выдайте. Они хранятся у нас на турбазе.
0: Да, вот именно. Это вот эти воруют пусть их, ничего страшного. Главное, чтобы на работу только воровали.
1: Не, ну кому-то, наверное, отдых и вломался, я подозреваю. Там, может, какая-то парочка пока покупала себе водичку в увлекательное морское, точнее, речное путешествие. А тут, оп, выходят готовенькие, и сапа нету.
0: Ты себе представляешь, это как вот в американских фильмах угоняют машины, когда они в кафе зашли и угнали тайгу. Моя машина! И кидает в него стакан выезжающая машина. Ну или яблоко, ладно. Ты так себе это представляешь?
1: Представляешь, тут да. Вот,
0: а тот на саборде,
1: знаешь, какую сторону выбрать, не знаешь.
0: В ускоренном виде вот это вот тик-тик-тик-тик-тик-тик гребет.
1: На самом деле это очень сложная история, если ты катался на сапах, это тут прям так надо спортивно быть подготовленным.
0: Я еще не катался
1: никогда на сапах. С равновесием и балансом все было в порядке. Вообще непростое приключение.
0: Мне вот интересно, а вот, ну, ты же ездила, плавала, и как это правильно говорить, ходила на сапе, вот, а неужели у сапа такая достаточно высокая скорость, что можно переплыть реку поперек течения, и еще при этом, или проще было все-таки по мосту это все сделать?
1: Тут же скорость зависит только от тебя, чем больше сил, тем выше скорость.
0: Не, ну я бы тогда точно не ругал бы за опоздание человека, который умудряется пересечь Волгу поперек так быстро.
1: Ты бы точно просто лег, а проснулся бы в другом
0: городе.
1: Городе, да.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Здесь утреннее шоу «Будите Айлиша» радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. Пятница продолжается. Мы счастливы, мы очень рады, что выходные вот-вот наступят. Поэтому сегодня день, ну, просто на позитиве 80-го уровня у нас проходит. Правда же?
0: Есть такое.
1: Ну, и есть дни рождения, которые тоже нас радуют. Мы поздравляем и голливудских звезд, и наших дорогих слушателей. К нашим чуть позже. Сначала давай вот поздравим Happy Birthday Beyoncé.
0: Неожиданно.
1: А именно она, да.
0: Поздравляем.
1: Талантливая женщина, такая прекрасная, красивая, яркая. Вот всегда, когда вижу ее где-то на красных дорожках, думаю, ну вообще, ну
0: вот
1: просто
0: если бы ты,
1: богиня.
0: Вот если сейчас принесут, курьер принесет конверт, написано, вас пригласили на день рождения к Бейонсе, что ты ей подаришь?
1: Котенка.
0: Что? Котенка? Серьезно?
1: Мне почему-то кажется, что ей бы подошла бы какая-нибудь киска.
0: А я бы подарил бы ей мыло в виде черной икры. Чтобы с ума сошла. Как можно этим мыться? Что происходит?
1: Да-да-да. Давай еще и поздравим наших слушателей, у всех, у кого сегодня день рождения. Для них будет у нас суперактивность.
0: Да, ребят, напоминаю, по пятницам у нас происходит и активность, которая называется «Хит на днюхе». Что это такое? Вы прямо сейчас возьмите телефоны для начала. Вот. Если у вас, у ваших друзей, у близких, родных, неважно у кого, день рождения, так же, как у Бейонсе, то дайте нам об этом знать. Вот. Отправьте нам пароль «У меня днюха». Вот. Мы в течение часа свяжемся с вами, в прямом эфире поздравим, еще и подарки подарим.
1: Придем с котятами.
0: Ну, либо с мылом в виде черной икры. Одно из двух.
1: Да-да-да, что еще будет в этом часе?
0: А, еще в этом часе поговорим вот что. Тут девочкина радость возвращается в моду. Я уверен, что вы все девочки будете визжать.
1: То есть когда-то вот мы женщины-девушки, а тут мы девочки.
0: Ну, а почему? Ну, знаешь ли, вот в этом моменте вы девочки.
1: Хорошо.
0: Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Доброе утро!

0: 8.09 в Москве. Всем здравствуйте.
1: Зумеры вернули в моду стразы.
0: Вот так вот. Да.
1: Они заклеивают стразами сейчас вообще все. Стакан из кофе, косметику, маски для лица, даже торты, пожалуйста.
0: Лица свои тоже.
1: Тренд получил название «Whimsy Maxing». Как я быстро выговорил, я сейчас только тренировался, чтобы это сделать. Вот. Whimsy Maxing.
0: Не повторяй больше.
1: Красиво звучит.
0: Это да.
1: По-русски максимум волшебства в повседневности. Говоря мужским языком, вжух. Вот. Моду на стразы запустили фотографии со дня рождения Кайли Дженнер. Вот, после которых блестеть начали вообще все. Вот. Я даже тебе больше скажу, я недавно зашел в одну из кофейн, вот у меня возле дома. И просто я думаю, я куда зашел? На дискотеку? Что это такое? Там вот эти стаканы кофейные, которые продают обычно, такие, знаешь, пластиковые, они все в стразах, прям все. Там просто я смотрю, думаю, сейчас еще чуть-чуть и музыка заиграет.
0: Ну, я хоть и не зумер, но тоже иду в ногу со временем. Заказала себе ремень весь в стразах. Ну, я, правда, его, конечно, на вечеринку ковбойскую решила одеть. Но раз ты говоришь, значит, получается, я в тренде.
1: Я в тренде. Вот, я еще, знаешь, подумал, а что бы я еще хотел вернуть, да? Ну, вот как мальчик. Вот мне нравятся кулоны, фенечки вот эти, помнишь?
0: Ну, это, кстати...

0: уже вернулась.
1: И носит, чокеры.
0: Носит. Чокеры, да,
1: чокеры вот эти носят. Плетеные особенно. Но угу. только такие по размеру. Не надо вот это, когда снимаешь, а там вот эта сетка осталась.
0: Ой-ой-ой. А крабики?
1: Маленькие только, маленькие, мини-крабы. Вот эти большие крабы меня пугали всегда.
2: Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Уф! Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании. Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
17: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выиграть. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
18: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
19: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Рекомендации для твоей жизни.
1: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня будем учиться выбирать оправу для очков. И очки в целом себе будем учить.
1: Как раз нам с тобой нужно.
2: Именно поэтому начал. Предыстория. Я вчера обошел огромное количество магазинов оптики, выбирал себе оправу. Пришел тот возраст, когда нужны очки. Вот. А я, поскольку все-таки молод с собой, я капризничаю по этому поводу очень сильно.
1: А я как раз дочери выбираю. У нее зрение обнаружено, что какое,
2: в общем,
1: надо это сделать.
2: Лайфхаки и частые ошибки. Во-первых, не гонитесь только за трендами. То, что модно, не всегда подходит именно вам. Я вчера мерил и круглые, и какие-то овальные, и то, и все. Это выглядит... мне вот не все подходит.
1: Это тренд, не тренд. То, что тебе подходит, это совершенно может вообще быть не в тренде.
2: Абсолютно. Может, монокль вообще.
1: Ну.
2: В глаз воткнул, ходишь. Вот. Всегда примеряйте. Вот. Это я к тому, что многие смотрят в интернете себе оправы. Ребята, это не работает. Вот 100%. Фото в интернете не передают реальную посадку и масштаб. То есть вам надо все-таки приехать и посмотреть.
1: А ИИшка не помогает?
2: Нет, вообще, я серьезно. Я пробовал и через ИИшку себе подобрать очки. Нет, не работает. Не бойтесь цветов и размеров. Чуть более крупная оправа или оправа яркого теплого оттенка может выглядеть моложе и интереснее, чем скромная невидимая модель.
1: Угу.
2: Знаешь, вот эти есть модели, я вчера мерил, где нет оправы, типа просто к стеклу сразу дужки.
1: Да.
2: Вот. Я выглядел как дедулька сразу в них. Хотя на девушках выглядит эффектно.
1: Ну что сразу дедулька? Папик?
2: Папик.
1: Да.
2: Ну хорошо, тоже льстит, даже немножко. Вот, ну и последнее, ищите комфорт. Хорошие очки вы перестаете замечать через час после примерки. Я вчера мерил одни очки, я в какой-то момент даже забыл, что они на мне. Вот, то есть...
1: В какой-то момент вышел из оптики, а потом мы рассказываем в новостях про таких, как ты.
2: Да, такой, я ничего не знаю, ходил, здоровался все время.
1: Это они меня выбрали, это не я их забрал.
2: В общем, ребята, запомните главный совет. Не стесняйтесь консультироваться с оптиком в салоне. Профессионал вам поможет все нюансы учесть. Я вчера женщину замучил, которая мне помогала подбирать очки.
1: Окей, запомнили, будем использовать.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды сейчас на термометрах плюс 16, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 21, без осадков. Вечером будет комфортно и тепло, и где-то плюс 16.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Русы и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отчет. 10.
9: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
11: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: На днюхе. На днюхе.
1: 8:27 в Москве. Дамы и господа, если у вас сегодня день рождения, вас, у ваших друзей, близких, родных, дайте нам знать.
2: Дайте знать, мы хотим поздравить. Вообще, наша суперакция хита «На днюхе», она только по пятницам. Мы не просто вот поздравляем, да, и желаем всего самого наилучшего. Мы этого именинника выводим в эфир, поздравляем на всю страну и дарим подарок.
1: Да, совершенно верно. Все, что вам надо сделать, чтобы в этом поучаствовать, дайте нам знать, что у кого-то из ваших близких или у вас день рождения. Отправьте нам пароль «У меня днюха» в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Мы в течение нескольких минут кому-то из вас позвоним и поздравим в прямом эфире. Еще подарков надарим.
2: Ну что, готовы? Поехали!
0: Хит на днюхе.

0: На днюхе.
1: 8:33 в Москве. Наша веселая праздничная суперактивность для всех наших слушателей называется «Хит на днюхе». Она строго по пятницам.
2: Да, совершенно верно. По пятницам мы поздравляем кого-то из вас с днем рождения и делаем это с огромнейшим удовольствием. И прямо сейчас мы этим и займемся. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «У меня днюха» нам в мессенджер Макс. Вот, и, собственно говоря, это сделала Светлана из города Ноябрьск. Светик, с днем рождения тебя!
3: Ура! Здравствуйте! Спасибо большое!
2: Так, ну давай, в первую очередь хочется знать, каким тортиком завтракала?
3: Наполеон, это мой любимый тортик.
1: Представляешь, а Света-то не просто сегодня отмечает день рождения. У ее города Ноябрьск завтра день рождения, правильно я все понимаю?
3: Да, к нам завтра приезжают Митя Фомин и Ираклий Персхалава.
1: Вот это
3: приглашаю
1: да.
3: вас в город Ноябрьск.
1: А эти ребята в курсе, что мы приедем? Нас, если зовут, мы с Адамом сразу чемодан собираем и едем.
2: Но Митя будет рад тебя видеть.
1: Меня точно, да.
2: Так, ладно. Смотри, Свет, передо мной стоят три коробки. В каждой из коробок лежит какой-то подарок. В какой коробке что, я не знаю. Я знаю, что в одной из них лежит фирменный спортбокс от Радио Хит FM и утреннего шоу «Будите Алиш». А в другой коробке модный фирменный дождевик. Вот. И настольная игра «Спойлер, все звезды» лежит в одной из, то бишь, в третьей коробке. Я сейчас их все перемешал. Вот, да. Выбирай. 1, 2, 3.
1: Цифра?
3: 1.
1: Открываем коробку номер 1.
2: А там у нас лежит... О, боже, тебе завтра на мероприятии это пригодится. Модный фирменный дождевик радио Хит FM от утреннего шоу «Будите Алиш» от Адамовой и Терешковой.
1: Вот, да, если завтра даже вдруг погода испортится, ты уже готова, Свет.
3: Да, нам завтра, кстати, обещали дождик.
1: Вот. А как отмечать будешь свой день рождения?
3: Пойду в кафе, позову друзей.
2: Угу. Зачем в кафе? Смотри, у тебя Митя Фомин, Иракли будет выступать. Зови их туда.
1: Это там... завтра, а сегодня что?
3: Это завтра.
2: А ты завтра и отмечай.
3: И завтра будем, и послезавтра будем.
2: Да хорошо, все, прости, не ругайся только.
1: Ты у Светы уже свой план, с днем рождения.
2: С днем рождения, Светик, тебя желаем хорошо отметить свой день рождения. Вот, ребят, все, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем вас. Это Радио Хит FM, хит на днюхе по пятницам. Каждую неделю мы поздравляем вот так каждого из вас.
0: Хит на днюхе.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В хоромах своих аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 25 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM.

0: 8.45 в Москве. Всем приветики.
1: Вот только представь, сейчас закройте все глаза и представьте. Ночь, Чехия, деревенская вот какая-то местность. Мужчина заметил лежащее животное, вот, не прошел мимо, вызвал полицию. Это была косуля раненая. Вот, он вызвал полицию. Подойти он побоялся, ну, мало ли что. Вот. Сидел рядом с ней все это время. Приехала полиция, начали все изучать. Вот. И полицейский подходит и говорит: вы знаете, вот эта косуля, это на самом деле деревянное садовое украшение.
0: Серьезно?
1: Да, да, вот такая история в Чехии произошла. Это реальная история, то есть это не выдумка, которую я сейчас...
0: А мужчина такой: фантазия. Как? Она же разговаривала со мной. Ну, а эти слезы?
1: Но на самом деле, что хочу сказать, очень классно, что мужчина не прошел мимо. Пусть, да, можно смеяться над ситуацией сколько угодно, но сам факт отзывчивости оценить мы не имеем права. И осторожности, кстати, тоже, потому что косуля могла быть настоящая, живая, и это мог быть детеныш, тогда где-то подбежала бы сейчас мама и надавала по шее.
0: Нет, дело в том, что он остался рядом, но при этом не приближался, он думал и о себе в том числе. Молодец.
1: Да, вот поэтому история, с одной стороны, конечно, такая.

0: поучительная, а с другой стороны веселая.
1: Мне кажется, нужно вот эту косую сделать местом для знакомств.
0: А знаешь, сколько...
1: Все неравнодушные мужчины будут там собираться, а женщины, проезжающие мимо на авто, будут делать остановку.
0: А знаешь, сколько я видел новостей, где там, например, в Таиланде мужчина вызывал полицию, потому что у него тигр на заднем дворе, а это, оказывается, он забыл, что у него там статуя тигра есть реалистичная.
1: Ну, тут либо близорукость,
0: либо дальнозоркость.
1: Да.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.
1: Реклама. 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
2: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября. Получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
4: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
5: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом «Enjoy». Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир.

0: Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем первый автомобиль.
1: О, да, давайте-ка вспоминать свою бибику.
0: Бибику.
1: У нас даже открыто сегодня голосование. Вот все-таки какой должен быть первый автомобиль? Вариант дорогой, который не жалко, и второй недорогой, который не жалко. Можете и проголосовать, и просто рассказать про свою первую тачку. Любопытно, когда она появилась, что это был за автомобиль? Может, какая-то история есть связанная?
0: Я первую машину, когда себе выбирал, я помню, я отталкивался от позиции того, что мне должно быть приятно к ней подходить, то есть визуально, да, а соответственно, эти машины были выше бюджета того, который у меня был. Соответственно, я рассматривал машину подороже. И, естественно, я мыслил так, что я беру подороже, чтобы аккуратнее быть, а не так, чтобы, знаешь, категория вот другая есть, которую возьмем подешевле, все равно царапать.
1: Ну, у меня тоже такое же мнение. Я не хотела покупать

0: автомобиль, который мне не будет нравиться визуально, но надо было на чем-то катать, и супер-пупер дорогой купить мне не могли, поэтому я всегда говорила, берите все, что угодно, мне все равно, она мне все равно не нравится.
1: Любая машина мне будет не нравиться.
0: Ну,
1: да?
0: Потому что та, которая нравится мне, она была тогда не по карману, поэтому...
1: Как же хорошо, что это был не я, кому пришлось выбирать тебе автомобиль.
0: Вот, почему-то? Честно, я бы мне просто сказал, вот тебе... Очень хорошо выбрали автомобиль.
1: Вот смотри, я бы тебе сказал, держи, вот видишь, прямоугольная штучка пластиковая, это тройка. Катайся. На карте тройка.
0: Так, все понятно. Вот.
1: В общем, свои сообщения присылайте в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Можно в личку, можно в группу в Максе зайти. Там тоже мы обсуждаем эту тему. Еще раз напомню, мы сегодня решили обсудить ваш первый автомобиль. Какой он был и какой вы вообще считаете, вот к тому, обращаясь еще и к тем, кто только планирует покупку машины первой. Какой должен быть? Дорогой, который жалко, или недорогой, который не жалко?

0: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем автомобильную тему. Решили представить такую ситуацию. Вот вы, допустим, покупаете нового себе первый автомобиль. Какой он должен быть? Дорогой. Ну, потому что дорогой, чтобы жалко было его царапать и так далее. Или наоборот, недорогой, потому что еще опыта мало и можно поцарапать. Вот такое вот голосование. И, кстати говоря, это еще касается тех, кто уже давно за рулем. Какой у вас был первый автомобиль?
1: Мне кажется, в наши времена и дорогой, и недорогой, все жалко.
0: Мне кажется, ну, когда я покупал, опять же, первую машину, она что недорогая, что дорогая, все равно считалась дорогой.
1: Алена написала: мой первый автомобиль был Лада Калина, с ней я прошла всю школу жизни, мы с ней утонули в болоте, научила ее чинить на коленках, ни о чем не жалею. Это был мой первый автомобиль, считаю, что он должен быть именно таким легким и недорогим в обслуживании. Кстати, да, обычно, если ты действительно молод, у тебя мало лет, ты только начинаешь свой путь, ну, тут вариантов мало, особенно если ты сам себе покупаешь автомобиль.
0: И, ну, плюс еще, если ты сам его собираешься обслуживать.
1: Ну, конечно,
0: потому что зачастую бывает то, что родители дарят машину, ну, и сами же обслуживают ее, потому что...
1: Тогда можно, почему нет?
0: Можно и...

0: 7373-94, это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, можно туда написать. Мы сегодня решили обсудить ваш первый автомобиль. Каким он у вас был, когда вы его покупали? Дорогим, который было жалко, вы выбирали именно дорогой из-за этого, либо недорогой, вот. Ну и какой вы бы выбрали сейчас?
1: Да, все, ждем ваше сообщение.
2: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
20: Я построю здесь новый мир.
19: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
21: Реклама 18+.
22: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:16 в Москве. Мы обсуждаем ваш первый автомобиль. Давайте-ка пороемся в памяти, вспомним, каким он был, какого цвета, что за марка, какие истории, может быть, забавные
2: с ним были.
1: Как появился,
2: в конце концов.
1: Были,
2: вот да. Олег пишет, первый автомобиль должен быть недорогой, но за ним нужно следить и ухаживать, как будто бы он бесценный. Олег, вот тут возникает вопрос. Если первый автомобиль недорогой, значит, соответственно, он старенький. А за стареньким молодому водителю очень сложно следить.
1: А старенькое – это ретро?
2: Не, ну ретро это другое.
1: Вот еще сообщение. Первый, пока на ней езжу уже 3 года. Hyundai Solaris. Механик, отличная машина. В обслуживании не так дорога. Ездит на ней одно удовольствие.
2: Дмитрий пишет. Мой первый автомобиль был Hyundai Tiburon 2005 года. Он был красного цвета. До сих пор жалею, что продал. Слушайте, я помню, как эта машина выглядела. Не именно Дмитрий, а вообще в целом, да, эта марка. И она, конечно, выделялась на фоне других. Она такая, знаешь, немножко спорткар напоминает. То есть для вот первого автомобиля, кстати, прекраснейший выбор.
1: Катя написала, моя первая машинка это АК. Тесная, но выручала везде, даже там, где другие застревали. До сих пор вспоминаю с теплотой. Ну, меня всегда вызывали вопросики эти автомобили, конечно. А еще вот сейчас есть какие-то, не знаю, марку, но она такая тоже супер маленькая, как будто бы на одного, и квадратная.
2: Smart?
1: Ну, может быть.
2: Не, и сейчас очень модно, кстати.
1: А Smart это не какая-то новая версия АКИ?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, сейчас, очень, что... сейчас же в моду с Японии пришли вот эта мода на квадратные мини-микроавтобусы. Хондовские я видел, тойотовские видел. Они прям очень маленькие, на таких небольших колесиках. Там, ну, человека 4 свободно помещается, я думаю, 5 даже. Но в целом прям в этом что-то есть.
1: Почему
2: я вот,
1: в этих автомобилях нет доставки? Мне кажется, это же просто шикарная машина для какой-нибудь доставки.
2: А потому что да, в доставку берут машины как раз те, которые легко и быстро чинится самим даже водителем. А эти очень сложные механизмы, понимаешь? 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Мы сегодня обсуждаем автомобили. Ваш первый автомобиль, каким он был и как он у вас появился?

0: Погода на Хит FM.
1: Прекраснейшая погода сейчас в Москве, плюс 15, солнечно, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем потеплеет до плюс 20, вот, вечером ожидается плюс 16, плюс

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Есть небольшого дождя, так что возьмите с собой зонтик.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
10: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Поехали!
12: Победы, от которых захватывает дух.
11: Да ладно!
12: И падения, от которых сжимается сердце. Новый
11: Нет!
12: юбилейный сезон. «Супер-ниндзя» на СТС. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9.27 в Москве. Сегодня у нас автомобильная тема поднимается. Обсуждаем ваш первый автомобиль. Каким он был? Как он у вас появился? Или, может быть, вы только планируете покупку машины? Какой он будет вообще? Какую хотите?
1: Рафаэль написал, в 2004-м после армии купил шестерку 84-го года. Был моим ровесником. Вот, классно.
0: Вообще, кстати, российский автопром того времени, 80-х, вообще легендарен. Я считаю, потому что до сих пор нет-нет, да встречаются эти автомобили, а мы его хаем все время.
1: Моя первая машина была японская праворукая на автомате и автоподъемом стекол. Я работала по вахтам, отказывала себе во всем, чтобы купить мечту. Мыл ее каждый день сам и не пускал в машину, пока не отряхнут ноги. Он, наверное, еще ругался, когда дверьми хлопали. Да?
0: Ну, это смотря какая машина. Вот, а Тата пишет. Моя первая машина была десятка. Красная такая, тазик с болтами в качестве первой машины. Думаю, лучше приобретать старенькую иномарку.
1: Зато яркая.
0: Так я вот, знаете, с одной стороны, вы правы, Тата, с другой стороны, нет. Вот с одной стороны, конечно, ну, я бы тоже поддерживал покупить первую машину, на которой ты набиваешь руку. Но с другой стороны, давайте подумаем о других водителях. Ведь набиваем мы руку об автомобиле других водителей.
1: Слушай, набивать чаще руку не обязательно попадать в аварии.
0: А что, царапать об заборы?
1: Нет, просто ты, скажем так, привыкаешь водить автомобиль, уверенность обретаешь. Это не значит, что какие-то должны прям быть ужасные истории.
0: Так я вот...
1: Ты должен убить машину
0: в
1: план.
0: Я в сторону тогда склоняюсь больше, что тогда, может быть, надо найти автошколу хорошую, где водительских часов много у начинающего.
1: Да-да-да, Домов, расскажите нам про автошколу.
0: Вот, поучитесь там, возьмите любого друга, пусть приучит вас к габаритам, если вы заборы боитесь царапать.
1: Алексей написал, мой первый автомобиль, зеленый ВАЗ-2107, легенда. Вспоминаю сразу студенчество, на нем славные были времена.
0: Ну, это, кстати, я учился, помню, на 14-й. Мазда была тройка и 14-я. Вот на двух машинах автомат был Мазда, а вот 14-я, это уже в автошколе как раз. И я помню, у меня паника начиналась, когда надо было вот это все переключать. Но когда я приучился к этому всему, ребята, меня за уши оттянуть нельзя было от механики.
1: Все свидания у Адамова были в тачке. Настолько она была хороша.
0: Поэтому брал хэтчбэк.
1: Да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа HitFM. Можно туда написать. Сегодня обсуждаем автомобили. Точнее, ваш первый автомобиль. Каким он был? Как он появился? Или, может быть, вы планируете покупку? Какой он будет?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 9:35 в Москве. Мы сегодня обсуждаем ваш первый автомобиль, каким он был, ваши вообще истории, связанные с ним, если есть. И если вы только планируете покупать, то какой бы вы выбрали?
1: Ваши критерии. Владимир написал: первая машина Deo Nexia, голубая, с птицей на капоте, летала ласточка, полный фарш того времени, звонилась в любой мороз. Я почему-то, знаешь, мне кажется, вот надо так про автомобиль.
0: Он так и рассказывает. Илья пишет: первый автомобиль должен быть недорогим и простым. У меня был первый автомобиль ВАЗ-2106, цвет охра, золотистая. С этим
1: это
0: авто...
1: Цвет.
0: Да, я тоже... А охра это какой цвет?
1: Да, я без понятия.
0: Я тоже без понятия. Ну, в общем, сбило меня с мысли. Вот, была... Ручки были постоянно в мазуте, ремонты были нескончаемые, машина старая, уезженная, но я ее очень любил. Вот и сейчас вспомнил про нее, на лице добрая улыбка.
1: Виктор говорит, что нужно выбирать красного цвета с широкими покрышками и на механике. Первый автомобиль.
0: Вот. Любопытно.
1: Да-да-да.
0: Любая причем машина, неважно, АК, Мерседес, любая.
1: Саша вообще написал, что у него первая машина была Таврия.
0: Таврия, ой-ой-ой, я вспомнил, да, Таврия была такая машина. На девятку похожа чем-то.
1: Костя написал: машина должна нравиться, но при этом быть недорогой и соответствовать задачам, которые будет выполнять. То есть для езды одному на работу не надо брать Таха. Для этого нужен ГЕЦ.
0: Андрей пишет, у меня первая машина Toyota Caldina или Caldina, и выбор был очевиден, лишь бы была и была крепкой. Слушайте, у меня тоже первая машина была Toyota, и покупал я ее не потому, что она крепкая, а потому что она хоть как-то была... Я очень хотел Mazda 3, но они все были ушатаны, на 2005 год, по-моему, был, вот, или 2010-2010.
1: До этого писали все мужчины, а смотри, вот просто сообщение для сравнения девушки. Мой первый автомобиль — зеленая Toyota RAV4, трехдверк. Подарил папа в 2012.
0: Вообще от родителей переходят самые топовые автомобили.
1: Да, это точно.
0: Это факт. Nissan Sunny 99 года. Неубиваемый мой первый тренажер. Невзрачный, но надежный. Это написала Ирина. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Можно написать туда. Мы сегодня решили обсудить ваши первые автомобили. Какие они были? Вот. Ну или если вы планируете только покупку, ну, какого-то первого автомобиля себе, там, друзьям, родным, близким, то как, по каким критериям вы выбираете?

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 47 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем автомобили. Ваш первый автомобиль. Каким он был?
2: Алена написала: «Москвич с ржавыми ручками, с коврами внутри, занавески с бахромой. Ах, красота-то какая!»
1: Мари пишет: «Первая Chevrolet Lanos поменяла на Audi A3, и ни на что эту ласточку не променяю теперь».
2: Угу. В 2007 году за целых 100 тысяч рублей купили свой первый автомобиль «Жигули Копейка» 78 года выпуска. Сами с мужем ее покрасили. Желтый низ, черная крыша, хромированный бампер, литые диски. Одна такая в Ульяновске была. Ну, видите, как вы ее любили. Круто.
1: Вот Роман прям большое сообщение написал. «Первое авто – это не просто машина, это знакомство с техникой, особенно для мужчины. Для среднего класса считаю необходимым знать элементарное, как все устроено. Это в будущем поможет осуществить ремонт в поле самостоятельно и вернуться домой. Поэтому первый автомобиль должен быть простым и недорогим. С него начнется опыт водительский. Хотя современная молодежь вряд ли готова марать руки под капотом».
2: Ладно, все понятно. Ребят, классно, поспоминали свои первые автомобили. Спасибо вам огромное за ваше сообщение. Это было круто.
1: Класс, ребят, спасибо большое. Да, эти 3 часа мы провели прекрасно. Вот, на следующей неделе вернемся не в простой понедельник, а в лайтовый. Будем разыгрывать денежки. Ну, а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей по традиции говорим привет. Ну, а вам до свидания. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Hit FM.
2: Невероятные вам пятницы и очень крутых выходных. Пока.
1: Пока.

0: Хит FM.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2016 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября. Получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
5: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в рамках

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуйте.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Приветствую вас, друзья, на волне радио Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Надеюсь на взаимность. Как обычно, будем много играть, конечно же, ловить везде хит. Ну, а какой статус у нас? Ну, а по пятницам какой? Вот такой.

0: дуэт Crash Adams на радио Hit FM с песенкой для взрослых, друзья. Но у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Там есть очень прикольные песни, которые прям хочется включать снова и снова. Найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо, кстати, очень удобно слушать в мобильном приложении радио Hit FM. У нас совсем скоро в эфире афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные? Иду на все, но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды в Москве плюс 18. Так, западный ветер у нас дует со скоростью метр в секунду, влажность 72%, давление у нас в норме. На выходные нам обещают с вами где-то так 15-17 с плюсом, но дожди.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы» на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
0: Радио Хит FM представляет. Этой осенью Плакса выходит на сцену. Любимая история миллионов, музыка Сергея Жукова, живой вокал, яркая хореография и знакомые герои теперь в масштабном мюзикле. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Успейте занять лучшие места на plaxamusical.rf. 12+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.
0: Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: Сегодня вечером в театре «Мамонт» показывают балет по роману Льва Толстого «Анна Каренина», который поставил худрук труппы Максим Севагин, а либретто написал сценарист Андрей Золотарев. В центре не только история Анны и Вронского, но и путь Константина Левина, который пытается найти гармонию после внутреннего кризиса. Постановка сохраняет классическую балетную основу, но дополняет ее вокальными эпизодами, ариями и народными песнями. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер два.
0: 10 сентября в Москву

0: отношениях и взрослении. В мюзикле прозвучат оригинальные музыкальные номера в живом исполнении, а историю дополнит современная хореография и масштабная сценография. Главную роль Маши, как и в сериале, исполнит Ника Жукова. Также в постановке играют Вадим Дубровин, Митя Федоров, Галина Безрук, Лика Рула, Анна Гученкова, Кристина Кукас, Ксения Лазаревич, Никита Шишкин и Влад Юдин. Музыкальный продюсер постановки, автор музыки Сергей Жуков. Билеты уже в продаже на сайте мюзикла, в том числе по Пушкинской карте, для лиц старше 12 лет.
1: Номер один.
0: В субботу, 5 сентября, на ВДНХ пройдет большой фестиваль для всех геймеров «Киберзорница».

соревнования по Counter-Strike 2 и миру танков. Также можно будет сыграть в лазертаг, мини-футбол и пройти полосу препятствий. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 12 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитро.

Махмуд Орган и Сена Сенер на радио Хит ФМ с песней о том, что у любви есть два свойства. Она не спрашивает и не выбирает. Друзья, я хочу вам напомнить, что радио Хит ФМ прикольно слушать в умных колоночках. Просто скажите свои включи Хит ФМ, и она с огромным удовольствием это сделает. Ну а прямо сейчас с нами Тедди Свимс.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Кей-поп-группа IVE на радио Hit FM. Ну, Дэвид Гетта, он знает, с кем сейчас нужно сотрудничать. Кстати, название группы – сокращение от фразы, правда, английской «I have» – «у меня есть». Ну, оно символизирует стремление показать все, что у них есть в достойной такой форме. Но там все достойно. Девчонки прям такие «вау». Друзья, совсем скоро, уже где-то так через полчасика, будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Hit FM.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть нашу эпохальную настольную игру «Радио Хит FM». Спойлер, все звезды. Буквально через песенку начнем играть в «Хитбокс». Вот если отгадаете, что там внутри, как раз ее и подарю. Алексеев забежит в студию и расскажет, как избавиться от слезоточивости лука. Интересно, как? Услышим песню Айовы про любовь, естественно, которая называется «Мы». Ну, вот так вот. Так что далеко не уходите, реально, прям совсем скоро будем играть.
0: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, там прям пост буквально через несколько секунд появится. И если ваше правильное сообщение сегодня будет под номером, ну давайте вот 23, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды открываем. Знаете, я так люблю, когда по пятницам здесь что-то вкусное. Да, здесь прям такая вкусняшка, такая, знаете, сочная, такая пышная такая. И вообще, если бы моего парня звали Рома, то я бы, наверное, очень сильно ассоциировалась с этой штукой. Что еще? 9 ноября будем праздновать ее день рождения. Я честно скажу, праздную, потому что, наверное, это мой самый любимый такой десертик. Итак, жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.

0: Битбокс.
1: И мы уже проверяем, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации. В общем, вкусняшка, сочная, такая пышная. 9 ноября будем праздновать ее день рождения. И если бы моего парня звали Рома, то я бы очень сильно ассоциировалась с этой штукой. Вот кто-то написал, что это дыня. Ну, нет, это не дыня. Это ромовая баба. И наш победитель Валентина сегодня. Валентина, поздравляем тебя! И дарим нашу фирменную настольную игру радио Хит FM «Спойлер все звезды». Друзья, я вам ничего не могу рассказать про ромовую бабу, потому что она вот мешается мне здесь лежит. Я сейчас, честно вам скажу, буду ее есть. Наташа Стаханова, статус хитовый. Играть в хитбокс будем уже во вторник, потому что по понедельникам в это время у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Я думаю, вы помните, да? Потому что все понедельники на Хит FM лайтовые. С утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2012.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас 19 градусов тепла. Западный ветер дует со скоростью 2,5 метра в секунду. Влажность 60%. Давление в норме. Магнитное поле спокойное. Слабый дождь ночью нам обещают. А на выходные где-то около 17 с плюсом.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: Победы, от которых захватывает дух.
3: Да ладно!
2: И падения, от которых сжимается сердце. Новый
3: Нет!
2: юбилейный сезон. Супер-ниндзя на СТС. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
6: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: я сталкивался с его возможностью вызывать слезы при шинковке. Справиться с этим эффектом можно разными способами. Например, кое-что новое предложил шеф-повар из Лондона и поделился своим лайфхаком. Для этого необходимо перед нарезанием подержать очищенную луковицу в холодильнике, что замедлит выброс специфических веществ, вызывающих слезы. А еще важно пользоваться максимально острым ножом. Об этом необходимо позаботиться заранее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Генри Камомиль на радио Hit FM. I don't wanna go home tonight. Сегодня вечером я домой не хочу идти. Ну, логично, пятница. Вот, кстати, почему-то я не вижу эту песню в нашем главном хитовом чарте. Вроде как она там была. Может, вылетела, может, нет. В общем, об этом, друзья, мы с вами узнаем завтра, когда наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире Hit FM. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. Ну и посмотрим, что вы там надвигали, потому что именно вы двигаете хиты и определяете, что там где у нас на каком месте. Итак, завтра суббота в 18:00 по Москве. Ну а мы с вами буквально, ну, наверное, так через полчасика уже будем играть в хит-старе. Да-да-да. Попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита. Ну а прямо сейчас вы можете потренироваться. У нас здесь Эйкон и Эминем прямо сейчас. Smack That.

0: хитовый. На радио Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, в этом часе играем с вами в Хит-3. Конечно же, у вас будет возможность поймать наш везде-хит и выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Давайте я вам напомню, как это сделать. Ох, как только красивый мужской голос в эфире скажет, друзья, прямо сейчас отправляйте слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 отправляете слово «Вездехит» и в личное сообщение. И если я вижу на экране своего компьютера, что именно ваше слово упало к нам под номером 4, значит, так как сегодня у нас 4 сентября, правильно, то вы наш победитель. Огромная просьба, друзья, сразу же не уходите, как только отправите слово «Вездехит», потому что мне нужно очень быстро связаться с победителем. А вдруг это вы, а? Вот так вот. И чтобы мы с вами в прямом эфире...

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Быстро связаться с победителем. А вдруг это вы, а? Вот так вот. И чтобы мы с вами в прямом эфире открыли везде хит и посмотрели, какой у вас там подарок. Я желаю вам удачи. Держу за вас кулачки.
0: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежей частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
16: Серьезно? Да.
15: Потестим на драйве. Новые выпуски.
16: Серьезно? Да.
15: По будням в 19:00 на телеканале Драйв. Для зрителей старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем никуда. Если с другим годом связана песня, тоже пишите. Так, у нас есть... куда пишем-то? В мессенджер Макс. +7 925 007 10 74. Можно и в личку, можно и в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. А подсказочки... Секунду. Ой, как их много, но они какие-то странные. В общем, ученые объявили о наличии жидкой воды на Марсе. Помните, когда? Сэм Смит получил Грэмми как лучший новый исполнитель. А давайте мы сегодня без подсказок с вами, потому что вот я чувствую, что песня прям совсем ей не нужны. Подсказки вы сейчас сами поймете, какой это год. Поехали!

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, поиграем 3 минутки. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем его. Нагрянут воспоминания 100%. Я просто вот уже вижу эту песню прям в предчувствии. Если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать.

хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Получается. Артем пишет: 15-й год, работал вожатым в лагере. Спасибо за воспоминания. Алексей вспомнил: моя первая машина, 2015 год. А Надежда пишет: был очень хороший отпуск с коллегами лет 10 назад. Песня часто звучала. Прикольная песня, год не помню, но что-то студенческое. Сообщение от Натальи. Но все-таки, друзья, получилось. 2015 год, Maroon 5. Песенка про лето. Здорово. Ой, ну а прямо сейчас давайте-ка все-таки возвращаться в 2026. Ну вы знаете почему? Потому что именно в 26 году здесь где-то везде хит у нас на радио Хит ФМ. И мне очень хочется, чтобы именно вы сегодня его поймали и выиграли очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Так что скоро начнем, а возвращаемся благодаря The Bouse прямо сейчас. Magnetic на Хит ФМ.

0: на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 20 градусов тепла, юго-западный ветер дует со скоростью 2,5 метра в секунду, влажность 55%, давление у нас в норме, магнитное поле спокойное, ночь слабая обещают ночью, ну а завтра плюс 17.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик юго-запад столицы. Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: А кто эта счастливая мама?
7: А это та мама, которая не купила ребенку очки.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: А кто эта счастливая мама?
2: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
1: А что это за ясный взор?
3: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
0: Твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto? Значит, Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: компания шоколадных конфет за последние несколько лет и выяснили, что онлайн-площадки повлияли на поэтичность названий этих угощений. Из-за алгоритмов маркетплейсов в карточках товара все чаще указывается прямое описание продукта и его цифровые характеристики, полезные для оценки качества, но лишающие его индивидуальности. Зато радует очевидный тренд на локальную идентичность. Сладости, подчеркивающие в названиях географическую уникальность, привлекают покупателей все чаще. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Хит-ньюс. Открытие. Маркетплейсы существенно упростили не только сам процесс покупок, но и название некоторых товаров. Так, лингвисты из Тюмени проанализировали торговые наименования.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Вездехит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Вездехит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться четвертым по счету, потому что 4 сентября. И у нас есть победитель Павел, город Белгород. Павел, привет-привет. Алло, алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, здравствуй. Давай посмотрим, какой «Вездехит» у тебя... Вернее, «Вездехит» ты поймался, как говорится. А что там внутри, мы сейчас узнаем. Секундочку, открываем его. Так, а у тебя вездехит, ой, какой вкусный, вездехит на пиццу у тебя получился. А значит, благодаря Радио Хит FM ты сможешь заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки, причем очень-очень много пиццы, прям очень много. Так что не отключайся, расскажу, как это все сделать. Друзья, вездехит еще обязательно будет сегодня, не пропустите свой.
0: Вездехит на Радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: опасности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хьюгели Ультранейт на радио Хит FM Moving to the Sun, друзья. А я хочу вам напомнить, что уже через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик или спортивную коробочку для занятия спортом. Многие спрашивают, а что там внутри вашей спортивной коробочки? Друзья, заходите к нам в официальную группу ВКонтакте, в актуальную. У нас там есть видео. Мы специально подсняли наш мерч. И там прям наша Диана Терешкова распаковывает этот спортбокс. Все вот эти напульсники, налобники на себя надевает. Очень красиво. Пока что вам бутылочку для воды. Вот. А еще там есть видео, как мы тестируем наш дождевик, который выдерживает несколько ведер воды. В общем, смотрите, а потом выигрывайте.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
4: Серьезно? Да.
3: Потестим на драйве. Новые выпуски.
4: Серьезно? Да.
3: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
5: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Настроение тебе достанется, от этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Пятница.
1: О, ну логично. У тебя как, пятница или не пятница?
2: Абсолютная пятница. Буквально через 45 минут собираюсь на базу отдыха отдыхать.
1: О, ну и уже прямо скажи, это вот пятница с самого утра уже хочется отдыхать. Тело уже типа, ну пятница, что работать, да?
2: Все мысли там.
1: То, я представляю, я тоже, у меня такое же, да. Я вообще мимо кнопок сегодня. И все. Но давай все-таки как бы расслабимся и поиграем. Вижу 5 вопросов у нас про пятницу. 30 секунд. Давай попробуем уложиться. Я все это читаю. Ты отвечаешь только либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Включаем женскую интуицию. Она нас не подводит. Никогда. Ну что, готова? Поехали?
2: Да.
1: Поехали. В пятницу люди чаще нарушают рабочий дресс-код. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Пятница самый дешевый.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 21, западный ветер дует со скоростью 1 м/с, влажность 54%, давление в норме, магнитное поле спокойное, слабый дождь обещают ночью, ну а на завтра где-то около 17-18.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный сериал «Чудо» с Идой Галич в роли популярного коуча, который умеет угадывать настоящие желания людей и помогает им их исполнить. Вот только за чудеса, судя по всему, придется платить. Создатели обещают, что у «Чуда» есть цена, но пока не раскрывают, какую именно. Поэтому интрига здесь пока буквально во всем. Героиня действительно обладает сверхъестественным даром или просто очень хорошо читает людей. Она помогает клиентам или заманивает их в ловушку. Сценарий написали Максим Жигалин и Никита Попов. Также в сериале снялись Денис Шведов.
1: Твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto? Значит, Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Radio Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
0: А в убийстве обвинить своего любовника-серфера. По мере того, как ложь раскрывается, между супругами начинается игра в кошки-мышки. Супруги будут пытаться перехитрить друг друга, а когда в дело вмешаются ФБРовцы, все должно еще больше запутаться. Главные роли в сериале исполнили Сэмюэль Л. Джексон и Ева Грин. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Пожалуй, вместе с Джейсоном Деруло и диджеем Годжи я потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Лишь напомню, пятница же сегодня, правильно? Поэтому при пати на радио Хит ФМ это главные хиты для яркого начала выходных. В 18:00 по Москве не пропустите. Ну а через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. Начинается All Star Show. Ну а я желаю вам классных выходных. Хит ФМ. Пока-пока.
1: На радио Хит ФМ.

0: количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Трендовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро.
1: Yeah.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 6 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Поехали!
3: Победы, от которых захватывает дух.
2: Да ладно!
3: И падения, от которых сжимается сердце. Новый Нет! юбилейный сезон. Супер-ниндзя на СТС. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
0: Радио Хит ФМ представляет. Этой осенью Плакса выходит на сцену. Любимая история миллионов, музыка Сергея Жукова, живой вокал, яркая хореография и знакомые герои теперь в масштабном мюзикле. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Успейте занять лучшие места на plaxamusical.rf. 12+.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит ФМ. Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: ситуациях. Однако американские ученые с этим не согласны. Они провели эксперимент на добровольцах. Исследователи специально создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняется 5 основных личностных характеристик: экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Оказалось, что под воздействием стресса у большинства людей снижаются показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности. А вот уровень невротизма, напротив, повышался. Например, если человек опоздал на собеседование из-за пробки на дорогах, то интервьюер увидит его уставшим и напряженным. Помимо этого, странная или резкая реакция человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом, приспособившись к изменившимся обстоятельствам. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Или что-нибудь там еще будет. А некоторые говорят, ну что вы, это просто, ну руки не оттуда у вас растут, аишечки, они же мирные, смирные и прочее. Истина где-то посередине, я понимаю, но в любом случае бояться уж этого точно не надо, потому что, конечно же, это просто инструмент. Он не может быть ни плохим, ни хорошим. Вот возьмем деньги, господа. Некоторые прям говорят, деньги зло, но вряд ли найдется сейчас человек, который откажется от денег, если мы их просто дадут. 13-я зарплата нам всем в пример, да, никто от нее не отказывался, несмотря на число 13. Ну так вот, господа, мне кажется, просто надо учиться правильно работать с этим инструментом, и это не только мне так кажется. Потому что даже с деньгами, которые, казалось бы, освоили все, на самом деле не все умеют правильно обращаться, да, и сами себе иногда хуже делают этими деньгами. Деньги при этом неплохие, не хорошие, они просто средства, так сказать, в том числе передвижения. Вот и ишки такие же. Я сегодня ишки с деньгами сравнила. Ну пусть...

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Nurix Sun. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Вот такой вот музыкальный шепот только что на Хит FM. 15 часов и 4 минуты в Москве. Еще один с вами часик начали. Продолжим его парочками и тандемчиками. Это Kid Laroi, Justin Bieber. Буквально через мгновение Баста, Майя Мишель. Сразу следующие. И еще, пожалуйста, тандемчики и, так сказать, союзы. Одна женщина в Америке решила выйти замуж за брата донора печени. Поняли схему? Все взяла от этой семьи. От одного печень, от другого руку и сердце. Не упускаем свое подхит.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Стопудовый хит на Радио Hit FM. Год 2003. Бритни Спирс.

0: погода на Хит FM.
1: Итак, господа, завтра некоторое похолодание, но вы пока не расстраивайтесь. Плюс 17 на завтра, это максимальные показатели, такого ощущаться не будет. Будет меньше ощущаться, небольшой дождик, сильный ветер. На воскресенье 15, на понедельник 11, но со следующей среды снова потеплеет.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 30%.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

здоровья. Далеко не все выбирают место жительства, исходя из того, какой вид открывается из окна. И, как оказалось, совершенно зря. Японские ученые из Осаки тем временем выяснили, что пейзаж за окном – это не просто картинка, а один из важных факторов нашего здорового сна. Правда, выводы довольно неожиданные. Чтобы лучше высыпаться, нужно жить в районах с плотной застройкой. Дело в том, что сопоставление множества панорам Токио с качеством сна местных офисных работников показало. Жители нижних этажей в закрытых пространствах с достаточным количеством зеленых насаждений спят дольше и крепче всего. А вот оживленные, многолюдные улицы могут восприниматься как менее безопасные и спокойные, и провоцируют бессонницу и тревогу. Получается, проектировщики тесных дворов не

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама на ООО «БТ».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
6: Влад, ну ты опять начинаешь.
5: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
7: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
8: Серьезно? Да.
7: Потестим на драйве. Новые выпуски.
8: Серьезно? Да.
7: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв» для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мы применять ваши голоса. Главное, чтобы они там скапливались. Поэтому заходите, не забывайте голосовать. Ну, что еще? Вот еще что. На следующей неделе мы с вами и в понедельник лайтово поиграем, и там новые игры добавятся. Внимательно следите за эфиром. И, конечно, везде хит придет. Но и на этой неделе он еще придет. Намекаю.
2: Хит FM.
3: Реклама.
4: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
5: Кого?
4: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
5: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
6: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
10: Серьезно? Да.
9: Потестим на драйве. Новые выпуски.
10: Серьезно? Да.
9: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: На завтра, конечно, прохладнее, обещает нам Яндекс.Погода, портит нам настроение, безусловно. Плюс 17 градусов, это максимальные показатели. Плюс 12, я извиняюсь, это то, что мы будем ощущать. Ветер до 9 метров в секунду, это очень сильный ветер. И небольшой дождь в течение дня.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Радио Хит FM представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Окружающая среда.
1: С каждым годом климатические изменения становятся все более заметными. Недавно группа международных ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Раньше ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете, участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источник

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Ну вот он так и приходит, везде хит. Казалось бы, неожиданно, но вообще-то я вас предупреждала. И как только вы услышали приглашение в игру, писали слово «везде хит» в наш мессенджер, я отчитывала 4-й всего лишь, потому что число такое. И, конечно же, готова представить вам нашего победителя. Это Александр из Оренбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как ваш? Ничего?
2: Нормально.
1: Это тоже хорошо. Давайте же, пятница вообще-то можно было быть повеселее, но я понимаю прекрасно, все устали в пятницу. Так вот, давайте узнавать, что же за вездехит сегодня вам попался. А сегодня вам попался вездехит, вы его выиграли. Вездехит называется «На такси». Это значит, что вы, наверняка автолюбитель, в какой-то момент можете пересесть на такси и покататься туда-сюда, а вас, соответственно, повозят. С этим мы вас поздравляем. Вы там как?
2: Ура!
1: Да, вот спасибо. Это приятно, когда ура. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Я сейчас все расскажу, как будет добираться до вас ваш подарок. Ну, господа, с этим, на этом мы с вездехитами на эту неделю заканчиваем. Но на

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и...

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Fastboy. Music Sounds.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Да захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: От Насти в готовом доме с безупречной историей. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Поехали!
5: Победы, от которых захватывает дух.
4: Да ладно!
5: И падения, от которых сжимается сердце. Новый
4: Нет!
5: юбилейный сезон. «Супер-ниндзя» на СТС. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это Эрика на Hit FM, I don't know.
1: Вы же, наоборот, я думаю, знаете о том, что завтра в 18 по Москве у нас подведение итогов недели в главном хитовом чарте. Можно еще успеть проголосовать за свой любимый хит, за своего кумира. Чем больше голосов придет, тем, естественно, лучше, тем выше позиция песни в чарте. Поэтому всех вас мы приглашаем заходить активно в группу Hit FM ВКонтакте, либо на сайт hitfm.ru, или в наше мобильное приложение. Всюду можно проголосовать.
2: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, по ощущениям плюс 19, а на самом деле плюс 20. Да, ветер западный дует со скоростью 1 метр в секунду, влажность при этом 45%. Ночью будущий плюс 17 и дожди.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: Есть два типа людей. Одни говорят:
4: «Смотри у меня!»
3: А другие:
5: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
3: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это «Another» на Hit FM. В 19.33 по Москве нидерландский электронный дуэт из Амстердама, состоящий из диджеев-продюсеров Джесси Ван дер Хейдена и Огус Хана Гюнея. Проект выпускает музыку с 2015 года, то есть уже более 11 лет. Но только в этом году им удалось громко заявить о себе и залететь в чарты, в рилсы, короткие видосики и так далее. Я смотрю, они выпускают треки новые теперь чуть ли не каждую неделю. Так держать, так держать. Пусть все будет круто. Это «Препати» на самом хитовом радио. Лучшая танцевальная музыка нон-стоп. Давайте прямо сейчас вспомним классный трек в ремиксе от Offenbach. Он прозвучит, называется «Feel It Still». Это «Portugal The Man».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Hit FM. А пока работа Forget You.
0: Пятница. Вечер. Препати на радио Хит ФМ.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях,

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это DJ Godja, его ишные эксперименты. Мичико называется работа. Например, в Австралии с недавнего времени запретили ставить в хит-парады песни, полностью созданные искусственным интеллектом. В России пока такого запрета нет. Пока. А там уж посмотрим. 20:19 время московское. Это препати, это хит нон-стоп. Мы продолжим скоро. Шаус и Капспорт, Only You, а еще Оливер 3, Робин Шульц, шикарный трек Miss You. Услышим через несколько минут.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 19, по ощущениям плюс 17. Ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 60%. Смотрим, что ночью, будущей ночью дожди небольшие, плюс 14. Завтра в городе плюс 17.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Миллером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник только на радио Hit FM. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Hit FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

это Джоэл Кори на Hit FM и Whisper только что в 20.06, в 21, вернее, 06 по Москве. Это препати на самом хитовом радио. Весь вечер главные танцевальные хиты в такт нашему настроению, в такт этой пока еще теплой и солнечной осени. Добавим-ка мы еще ритмов, я думаю, никто не против, а заодно и ультрафиолета, конечно же, как без него. The Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид Гетта, Don't You Worry, Филатов и Кэрос, Time Won't Wait и стопудовый хит от Ланы Дель Рей, Young and Beautiful, год 2013. Все это впереди здесь, в Препати.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109.

0: Это «Медуза» на Hit FM «Don't Wanna Go Home». Препати в самом разгаре и, конечно, все самые яркие, лучшие танцевальные здесь в одном трек-листе слушать, не переслушать. В их числе «Дон Диабло», «Радио Бэйби», а еще «Келвин Харрис», один из самых высокооплачиваемых диджеев планеты. «Келвин Харрис», «Blessings» услышим скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 18, по ощущениям плюс 17, ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду, и влажность при этом 59%. Смотрим, что ночью, дожди ночью, и плюс 13.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это припатия на Hit FM, Marshmello и Portugal The Man. Только что трек называется Phoenix в 21.36 по Москве. На сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении есть поток, который называется припатия. Соответственно, можно слушать лучшую танцевальную музыку в режиме 24/7. Вдруг кому-то будет актуальна и полезна эта информация. Ну, 100% кому-то она будет актуальна. Итак,

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Sam Felt и Ox на Hit FM только что. My Heart Goes. Вот такая пятница приятная у нас получается. Приятная, танцевальная и хитовая. Все благодаря пре-пати. Ровно через неделю повторим, я думаю. Нет, вы, пожалуйста, не переживайте по поводу того, что сейчас вдруг все закончится. Вот в эту самую секунду. Нет, это просто анонс ближайшей вечеринки пре-пати. Она состоится ровно через неделю. Только у нас, только на Hit FM. Поэтому всех ждем. Что касается планов на ближайшие минуты, то вместе с нами Мэрк Ремонт, группа The Color, Спартенопе, а еще Шангай, Ля Луз. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self-Aware.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8499-5.

8-9-7-7-9-9. Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Keep FM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».